0: Power by Snap is the next one for you.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».